кромсали на стене. И лечится, что это правда, нас николи не мине. Сядешь один, вокол тебе задервяневшие листы, они срывают.

тресни. Песни, коли не можно, а хочется, ну хоть тресни. Эта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ибаразына.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразыны». В звёнску за антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о точонцымся процессе карным ксенза Анатоля Парахневича. А о чым яшчэ услышымы в программе? Россия атакуе Украину и грози НАТО.
5: Россия будет далей провокувати.
4: 150-та рочница уродзін Яна Булхака.
6: Зарызыкуе ствердзэнне, хыба нік, яму не дороўнал.
4: Спектакль «Война на слово». Як дзяваю механізмы войны інформацыйнай?
7: Хчелішмы тэн механізм, самі не до конца го знаюць на пачонтку, розэбраць на чыннікі першы і в такі жэтэльны, документальны, але тэш чэкавы в форме способ оповедзець.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. У Саудовской Аравии атаковали аэропорт. 12 загинулых, больше за 300 пораненных. Зенон Пазняк выступил у подтримку Ярослава Иванюка. Евразвяз не мая намеру змягчать санкционный тиск на Москву. У студии Анжелика Ляльковская. У вынику ракетной атаки на международный аэропорт у столице Саудовской Аравии Эр-Рияде загинули 12 человек, еще 300 отримали ранения. Про это поведомило Управление громадянской авиации краины. Отказны за напад на аэропорт ускладают на йеменских хуситов, которые, как ствержается, выпустили ракету по объекте. Сирот загинулых громадяне разных краин, у тем лику Саудовской Аравии, Бангладеш и Злученных Штатов. Некоторые пораненные находятся у тяжким стане. Гэта уже третий напад на аэропорт за тыдзень. Паводле крыніц информационных агентств, больницы перапоўненыя, пацярпелых доставляли машинами хуткой допомоги и вертолетами. Падчас апошней атаки система папереджання об погрозе не спрацавала. После нападу рейсы перенакировали из Эр-Рияда, а працу аэропорта часово пропынили. Ранее хуситы заявляли про пашырэнне военных дзеянняў у регионе и заклікалі авиакомпании пазбягать паветранай просторы Саудовской Аравии. Евразвяз не мае намеру змягчать санкционный тиск на Москву. У понеделок министры замежных справ краин ЕС плануют затвердить новый пакет санкций супраць России. Про гэта заявила верховная представница Евразвязу по замежных справах Кая Калас. Поводле Калас, припынение американских санкций супраць российского дизельного палива даст Москве додатковые сродки для протягу войны супраць Украины. И она так само поведомила, что за два дни у вынику российских ударов загинули больше за 80 мирных жыхароў Украины. А кроме того, Россия узмацнила гибридные атаки на европейские краины, у тем лику на союзников по НАТО. Домовленность о поставках российского дизельного палива на американский рынок президент США Дональд Трамп обвестил 9 кастрычника после телефонной размовы с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал домовленность Вашингтона и Москвы, назвавшие ее «инвестиции в войну». Зенон Пазняк выступил у подтримку Ярослава Иванюка, керовника фонду «Коммуникат», який развивая одну из найбуйнейших белорусских интернет-библиотек. Пазняк опубликовал заяву про переслед Иванюка и фонду с боку белорусских уладов и про заявление имя выдавцы у российской базе вышику. Пазняк отзначил, что большинство ягоных книг доступны на сайте «Коммуниката», який выконывает функцию белорусской онлайн-библиотеки. Пазняк подкреслил важность працы фонду для белорусской литературы и культуры. У своей публикации Пазняк так само нагадал, что у травня бягучего года библиотека потерпела от масштабной кибератаки. Поводле его серверы были очищены, а доступ до больше як 70 тысяч материалов часово страчены. Позднее прасу библиотеки обновили из резервных копий. Особную увагу Пазняк звернул на подеи 8 кастрычника, коли поводле опубликованной информации Ярослав Иванюк, громадянин Польши, який народился на Белосточ, з'явіўся у расійскай базе вышуку. Пазняк звязвае гэта з рашэннем беларускіх КДБ, якое раней прызнала аб'яднанне незалежных беларускіх выдавецтваў, у тым ліку фонд «Камунікат», так званым экстрэмісцкім фармаваннем. У Беларуси сегодня дейнічае 8 структур, якія маюць право на оперативно-вышуковую деятельность. Кіраўнікоў кожны из них призначает особисто Лукашенко. Таким чином, силовые ведомства не только подпорядковываются ему, але и взаимно контролюют одно одного. Про это у интервью YouTube-каналу «Радио Рация» расповел политический аналитик Валерий Карбалевич. Якой мета спробует досягнуть гэтым чином Лукашенко? На гэта пытанне у эфира YouTube-канала «Радио Рация» отказывает Валерий Карбалевич.
3: Галоўная задача Лукашэнкі – першая – утрымаць уладу. І дзеля гэтага трэба як бы манеўраваць паміж рознымі небяспекамі, якія ён бачыць і з боку Захаду, і з боку магчыма Расіі, і з боку Украіны. Про что он сказал, что Беларусь уразлива перед украинскими дронами. И сбоку оппозиции, якая на заходнім кірунку в значної ступені перегульвае афіцыйны Мінск. Ну і зразумела захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
2: Па словах Валеры Карпалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя, якая прадстаўляе пасаду аналітыка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. І гэтая пасада, паводле самаго Лукашэнкі, прынятая для таго, каб сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння днём будзе каля 12-14 градусаў цяпла. І калі ў першую палову дня яшчэ магчымы дождж, то пасля абеду можа выклінуць сонейка. Таму парасон пакуль не хавайце надта далёка. Але шпацыр смела плануйце. Надвор'е абяцае паправіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Бритни Спирс представила ранее невыдаденную композицию «She'll Never Be Me», записанную подчас студийных сессий початку 2000-х. Песня вертая слухачев до эпохи ее третьего альбома, коли спевачка отходила от подлеткового поп-гучания до больш дорослого и упевненного стилю. У центра композиции тема уластной неповторности и немагчимости заменить одного человека иншим. Релиз промеркованы до 25-годия альбома «Бритни», який першопочатково вышел у 2001 годе. Юбилейное выдание «Бритни 25th Anniversary Edition» з'явится 6 листопада и будет включать 23 треки замест оригинальных 16. Сярод додаткового материалу – ремиксы и ранее не опубликованные студийные записи. «Бритни Спирс» – «She'll Never Be Me».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит», да

0: Сусветный хит тыдня.
1: Аланис Моррисет выпустила «Beautiful Star of Bethlehem» – колядную композицию, записанную разом с Бренди Карлайл и Стивом Мартином. Особливую афарбовку песни надає банджа, на якой сыграл Мартин. Сполучение жаночих голосов и акустичного инструмента створяет камерную атмосферу с элементами американской фолк и кантри традиции. Композицию выйдет в новый колядный альбом «Good Weather for Immaculate Conception», который выйдет 6 листопада. Для Моррисет, ведомый своими эмоциональными рок-песнями, это возможность показать інший бок творчести, больше спокойный, акустичный и связанный со святочной музычной традицией.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Нора Джонс и Крис Степлтон объединили свои голосы у новой святочной песни «April's Gone». Это эмоциональная композиция про кохание, которое поступово сгасает, але еще может отримать шанец на отражение, дякуючи калядному настрою. Мягкая интимная манера Джонс сустракается с глубоким, насыщенным голосом Степлтона, створяющий выразный вокальный контраст. Поводле спевачки уже подчас написания композиции и она уявляла миновито голос Степлтона. Новый дуэт протягивая яе цікавасць до музыки, у якой джаз, соул, кантри и святочная атмосфера натурально сполучаются. Нора Джонс и Крис Степлтон. April's Gone.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Сусветний хіт тидня.
1: Take That представили заголовный сингл Dreamers с будущего 10-го студийного альбома. Гурт протягивает развивать свое мелодичное поп-гучание, сполучаючи характерные вокальные гармонии с сучасной танцевальной энергетикой. Новая кружилка будет включать элементы диска, хауса и классичного попу, заховуючи при этом эмоциональность и познавальный стиль коллективу. Альбом Dreamers выйдет 20 листопада. У него так само выйдут ранее представленные You're a Superstar, Sweet July, Feel My Love, записанное с Михаэлем Патриком Келли. Релиз станет протягом насыщенного года для гурта, а летом 2027-го Take That отправится в великий европейский тур.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку rация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11 година. Российский бизнес створает приватную супрацьповетренную оборону. Украина рыхтует закон для белорусов с протерминованными пашпартами. У Барановичах батьки назвали новонародженного сына редким именем Айвар. У студии с новинами Анжелика Ляльковская. Российский бизнес творает приватную супрацьповетренную оборону для аховы промысловых предприемств. У интернете появилась информация про набор операторов систем супрацьповетренной обороны для обороны Куйбышевского нафтоперепрацовчого завода у Самары. Предприемство шукает разлики зенитных установок «Шилка» и экипажа боевых машин пехоты БМП-2 «Биражок», здольны змагаться с поветренными целями. Для этого плануется притягивать резервистов, которые пройдут необходимую подрыхтовку и боевое зладживание. Министерство замежных справ Казахстана проверяет звороты громадян, которые заявили про погрузу отправки на фронт у России. Подставой стали видеозвороты казахстанцев, которые заехали у России на заробки, але поводле их словов сутукнулись с погрозой примусового отправления на войну. У казахстанском внешнеполитическом ведомстве заявили, что проверяют все звороты. После завершения проверки сформированы список громадян, которые планируют передать российскому боку. У Министерства замежных справ Казахстана так само отзначили, что подтримливать стали контакт с российскими уладами на разных уровнях. Ситуация находится на особливом контроле ведомства. Украина рыхтует законопроект, який дозволить громадянам Беларуси и России с протерминованными пашпартами отримливать вид на жыхарство. Инициатива дотычется людей, которые живут в Украине, але не могут обновить свои документы в краинах походжения. У вынику они сутукаются с проблемами переоформления альбо подолжения легального статуса. Новые правила повинны спростить процедуру отримания дозволу на проживание для этой категории замежников. При этом конкретные умовы и порядок подачи документов будут залежать от положения законопроекта. После принятия документа змены могут допомогчи белорусам и россиянам, которые не могут вернуться на родзиму або звернуться у свое консульство, у своей консульской установы для обновления пашпортов. У Барановичах батьки назвали новонародженного сына редким именем Айвар. Поводле местного ЗАГСа, апошний раз это имя регистровали у 1973 году. Таким чином, после паузы больше, як у полстагодия, яно знову з'явилося у документах наприкінці вересня. Имя Айвар має некалькі версій походження. Найбільш розповсюдженое, зв'язане со старожитно-скандинавським ім'ям Івар, якою тлумачиться як воїн з тісовим луком. У латышській традиції ім'я так само зв'язане со значенням воїн з м'ячом і воїн со зброї. Йось і інші версії. Тюркська трактовка місяця подобна, а поводле одного зі славянських тлумачень ім'я може означати мудрий або багатий на досвід. Белорусско-польська співачка Анна Мова презентувала композицію «Face to Face». Пісня стала вертанням артистки на музичну сцену після двохгодового перепинку. Про новий твор яна розповідає.
3: Композиція була натхненна увогуле. Я думаю, что моим эмоциональным станом, как это завсюду у меня бывает, я спочатку отчуваю некое почутё, некую эмоцию, или, потому что я аутистичный человек, не могу это переказать словами, и тому я пишу музыку. И вот эта песня была написана не 17 годов тому. И по сутности, у меня так часто бывает, что я там напишу песню вельми-вельми шмат годов тому. И после, уже только когда я становлюсь старейшей, то я разумею, про что она была.
2: Прослухать композицию теперь можно на личбовых пляцовках. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе у Белостоку, Гарудни и Берести сегодня будет по-восеньску свежо. Днем поветра прогреется прикладно до 13-15 градусов. Все еще чекаются дожди, особливо у Бересті, тому парасон лепш взять с собой, навод, коли за окном на хвилину выгляне солнце. Позднее и вероятность опадков станет меньше, а у Белостоку и Гародни махчимое прояснение. Для шпацеров этот осенний день цалком подыди. Только не забудьтеся про куртку. У вечера похолодая до 8-11 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: All human rights for all.
5: Высокий ропос жмогов стейсис. Весьянс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе права человека для всех.
9: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио Рация.
10: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях белорусского радио Рація ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску, який, до речі, присвячений темі смертного покарання. Тому що 10 кастрычника означається Міжнародний день супроць смертного покарання. Як гэтая тема звязана з Беларусью? Ну, просто тому, что Беларусь – апошняя краіна у Европе, где існуе такі від кары. І у рубриці «Коментар» поглядзім, як беларускі правоабаронца выступіў на конференції АБСЄ по чалавечым вымярэнні, якая таксама днямі праходзіць у Варшаве, на тему смяротнага пакарання. А таксама поглядзім на смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЄ. Аналітычны дакумент 2026 года, які быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЄ па чалавечым вымярэнні і які ўтрымлівае уступнае эсэ Алеся Бяляцкага. Пра што яно? Всё гэта ў рубрыцы «Каментар». А ў рубрыцы «Каментар эксперта» пачуем каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэя Палуду. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
11: Ветер песни писал, я тебе

дайчиной моей. По дайчиной моей бежит метро. На дайчиной моей шумят ГАИ. Это ГАИ не белостволых берез, а миллионы векопомных дубов. Десяти под Менском шумить не мига, але я бачу только тихую свислач. Ты жадал грук от сталевых машинов, мы отримали куропатскую тишу.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Российские спецслужбы могут рыхтовать замахи на керовников войсковых предприемств у Европе. Беларусь просит не политизовать питание миграции. У 6 реках краины выявлены пресноводные медузы. У студии Анжелика Ляльковская. Европейские спецслужбы попереджают про узмацнение погрозу с боку России у дочинения до керовников оборонных предприемств. Поводле Financial Times, российские спецслужбы могут рыхтовать замахи на керовников и супрацовников предприемств, которые вырабатывают узброение, дроны и комплектующие для их. Про это выданию поведомили представники 5 европейских разведывальных служб. На фоне этих попереджений некоторые компании уже узмацнили охову своих керовников. У Немеччины спецслужбы рекомендуют использовать послуги приватных охранных групп. Поводле оценок европейских разведчиков, такие операции могут иметь на мете не только физическое знищение особных людей, але и заполохывание оборонной глины, каб ослабить поддержку Украины. На посиджении Генеральной Ассамблеи ООН представник Беларуси закликал не политизовать питание миграции. У отказ краины Балты обвинователи Минск у выкористании мигрантов как инструмента тиску. Белорусский дипломат Вадим Писаревич заявил, что миграция – это глобальная зъява, якая при належном регулировании может сприять развитию. Беларусь, поводле яго слов, постоянно сутыкается за обвинувачваннями с боку соседних краин. У отказ представник Латвии при ООН, выступающий от имя Латвии, Литвы и Эстонии, заявил, что больше за 5 годов краины Балты сутыкаются с наумисным використанням Беларусью мигрантов. Поводле латвийского дипломата, сегодня Латвия предухилила каля 12 тысяч спробу незаконного пересечения межи. И он так само поведомил, что 5 и 6 кастрычника помежники зафиксовали спробу организованного проникнения группы мигрантов у сопровождения людей у масках. Россия не смогла и не сможет отмовиться от своих амбиций у дочинения до Беларуси. Але есть и другий бок проблемы. Европа не может отчувать себя в безпеце, покуль Беларусью керует пророссийский диктатор. И коли Россия страчивает Беларусь как военный плацдарм, это истотно изменяет ее стратегичные махчимости у войне супроть Украины. Про это у интервью YouTube-каналу «Радио Рация» заявил историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
3: Я подчеркиваю, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя опять же снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: Незалежная, вольная от диктатуры Беларусь – это не только питание уластной незалежности и безопасности самих белорусов. От того, чи заховая Москва контроль над белорусской территорией, залежит так само ее военные махчимости в Украине и здольность створать погрозы усходним межам Европы. Тому, на думку историка Юрия Фельштинского, будущее Беларуси застается одним из важных факторов европейской безопасности. У Вильні паспрабуюць праводзіць нядзельную літургію ў вечары. Пра гэты новы фармат багаслужэння паведаміў беларускі праваслаўны святар Александр Кухта. Паводле яго, вечаровай літургіі разлічаная найперш на эмігрантаў, якія працуюць па нядзелях і не могуць прыйсці ў храм раніцай. Першае такое багаслужэнне запланаванае на сёння, а 18-й гадзіне ў храме на вуліцы Бокшта 4. Літургія будзе агульная для беларусаў, украінцаў, расейцаў і літоўцаў. За аснову возьмуць царкоўнаславянскую мову, але малітвы таксама будут гучать на інших мовах, каб кожный верник мог почуть свою. Александр Кухта признає, что это эксперимент и покуль невядомо, ці стане вечеровая литургия постоянной практикой. Святар закликает жыхароў Вільні долучаться до першого богослужения. У 6 реках Беларуси выявлены пресноводные медузы, якія ранее не были характерны для наших водоемов. Яны уже заселили Припять, Пину, Дняпро, Березину, Нёман и Заходню Двину. Навукоўцы связывают их распаўсюджанне с потеплением воды. Гэты медузы вельмі маленькія, дыаметр звычайна не перавышае 2,5 сантиметраў. Найбольш спрыяльная для іх тэмпература вады каля 28 8 градусов. Дослідчики попереджують, что чужеродный вид может впливать на водную экосистему, бо конкурує с местными организмами за ежу. На конт небезпеки для человека однозначных виснов покуль нема. Науковцы меркуют, что медузы могли трапить у белорусские водоемы разом за акваріумними рослинами альбо живелами. Специалисты нагадывают, нельга выпускать экзотичных акваріумных живел у реки и озеры. Так само не варто змывать их у канализацию. Гэта может сприять распаўсюджванню чужеродных видов и порушению природного балансу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе у Белостоку, Гарудні и Берасті сегодня будет по-восеньску свежа. Поветра прогреется прикладно до 13-15 градусов тепла. Все еще чекаются дожди, особливо у Берасті, тому парасон лепш взять с собой. Навод, коли за окном на хвилину выгляне солнце. Позднее вероятность опадку станет меньше, а у Белостоку и Гарудні махчимое прояснение.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

Може быть, забытый той, кто в сердце жил у вас. Ти, може быть, забытый той старый славный час. Наполни келих поза край, за славный час, за нас. Б'ямось обры, музыка грай, старый славный час. Старый славный час, сябры, хай у памяти живи.

все келихи свои. У двоих избирали у поплавах рамонки на венки. Ты наши шляхи вели у розные боги. У двоих от зол куда темна вились ляраки. Ты мора разлеглося, мы морозные боги.

Лескавый рут и пекучий пах. Великий малы, два курганы, и неизменная дружится битва. Великий малы, два курганы, и неизменная дружится битва.

знов пожбере смагарову свободу. За гонор, годность прольется кров, а не сегодня, так значить николи. Країна мар нам накажа бар, де страды стишана не стриває. Один, принамсі, за тебе меч узняты, отданая арфа грає.

Кончается сегодняшняя не надто оптимистичная программа, але и час таки, что того оптимизму треба шукать со свечкой. Можа и мы у поэтичных роздумах калиш его знойдем. А пока что, я Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу и запрошаю на сустречу. Прости день!

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Славутая литовская перекладчица Альма Лапинскине протягивает працу над перекладами вершов Олеся Розанова. Ранее у Литве вышли три книги перекладов творов уникального белорусского поэта. Теперь перекладчица рыхтуя новую книгу до 80-годия с дня народжения Олеся Розанова.
2: Вы были главным амбассадором у Литве белорусской литературы, вы перекладали Олеся Розанова.
3: Да, но не только я, Антонавичу Сагимантес перекладал, Быкова перекладал, Эмилия Легутя перекладала, было и больше каких перекладчиков. А я переклала ось Короткевича, Розанова, Алексеевич, вот эти я перекладала.
2: А как вы думаете, вот те часы, там, 80-е годы и сегодня, какие больше интенсивные контакты были помеж литературами литовскими и белорусскими литераторами?
3: Вы ведаете, в советский час эти контакты были такие, ну...
2: Официйные?
3: Официйные. Вы повинны собрать так. Але, с другого боку, эти контакты давали свои какие-то плюсы, свои какие-то... Это было сябровство появлялось, знакомство появлялось, вот переклады. И это все так, ну... Палка с двумя концами, вот этот конец этой палки был добрый. А после уже, после 90-х годов, было вельми складанно что-то перекласть, потому что все у нас повернулось на запад. То, что было в запрете в советский час, все это манило, как цукерка у всех перекладчиков и письменников. И тому, вот эти литература, так сказать, братских республик дошла некуда далее. А сегодня что? Сегодня...
2: На приватных основах некие.
3: Рыночные относины.
2: Ну так, я хотел сказать, да,
3: рыночные. Так, да, рыночные относины. И перекладаем, и выдаем и за свои гроши, и всякие ситуации есть. И вот Ванда Мартинс, и она переклала Дали Гринкевичуте «Литовцы Калилапсевого моря». И выдала свои гроши. А это бессудовная книга. А зараз она переклала «Мачерница». Витовтаса «Мачерница» трагический, який погиб, вельми молодый.
2: Мы хочем провести презентацию этой книги у нас в Белостоке.
3: Так, обовязково треба, обовязково. Но такова ситуация. Рыночные отношения и энтузиазм.
2: Ну а вы зараз працуете над некими перекладами, или нет?
3: Я перекладала, прикалывала эти книги по-русски пишущей армянской письменницы Нарине Вгарян. А зараз чекаем ее четвертой книги, але я зараз рыхтую книгу к 80-летию Розанова.
2: Это будет вершу, вспомины, что это будет?
3: Ну, не, это будет переклады его знову. Потому что к 75-летию я зробила книгу перекладов пунктиров, а зараз знову. Это в наступном году.
2: Потому что я у господарни Ванды просил на ваши все переклады, которые вы робили Розанова, я нам не досылала. Но...
3: Три книги.
2: А вы с ним как бы контактовали вот так особисто с Розановым? Там он приезжал в Литву?
3: Ну, мы переписывались, мы сябры были добрые, сябры были, так. Розанова ведьми жаль, он так рано ушел, такой талант.
2: Для меня это был первый номер для Нобелевской премии все-таки от Беларуси.
3: Но... Такой талант, и сябра нашей литературы, нашей культуры, и он и литовскую мову выучал. И мы, как мы переписывались с ним, я ему по-литовски, а он мне отказ писал по-белорусски. Так вот дружили и учили мову друг друга.
2: Смотрите, вы писали e-mail'ы, те что?
3: E-mail'ы, так. И он все разумел по-литовски, все разумел. И это вельми допомагало, когда перекладаешь, так что спросил, да, что такое слово? Вельми жаль, Олеся вельми жаль. Большая утрата.
1: Литовская перекладчица Альма Лапинскине переклала и выдала на литовской мове три книги Олеся Розанова «Полевание в райской долине», «Подарунок хростной мати» и «Слово отихли, у немоту стукая сердца». Опошняя из них вышла в 2022 году до 75-годия с дня народжения поэта.

Ходи до нас, закликають мене одни. Это ж твоя божница. Ты знов тут зможешь сказать свои слова до неба. Ходи до нас, проймають мене другие. Это ж твоя божница. Ты знов тут зможешь слухать, что каже небо.

0: Радио
1: Рація. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Листота под ногами, а древо в синей тени. Все девчаты мне подмиргают.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши. Зеленский назвал умовы спинения украинских ударов по российских НПЗ. По загаду Лукашенки у Беларуси очистили радиоактивные территории, запруженные подчас аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мигранты протягивают спробы незаконного проникнения у Латвии. У студии с новинами Анна Шайковская. Украина готовая спынить удары по российских нафтоперерабатывающих заводах, когда Россия спынит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Цитата: «Любые кроки для деэскалации должны быть взаимными и с соправдными гарантиями», написал Зеленский у телеграм-канале. По поводу его, только за последний тиждень российские войски выпустили по Украине около 1500 авиабомбов, 75 ракет разных типов и больше за 1600 ударных дронов, около 60% из которых были реактивными. Зеленский так само нагадал про российские удары по цивильных объектах. По поводу его, у Запорожья после российской атаки загинули 23 особи, у тем лику 4 детей. У Харкове российские войски ударили по медичной установе, а у Славянску по 5-поверховым жилым доме. По поводу президента Украины, под завалами у Славянску могут заставаться люди. У початку 2027 года Беларусь официально сдымит статус радиоактивно забрудженных территорий со 177 населенных пунктов, в которых проживает около 500 000 человек. Белорусские чиновники спосылаются на выники исследования, проведенных в годах 2021-2025, которые они бы показали значное полепшение умовов у шерегу населенных пунктов, размещенных в районах, которые потерпели от выников радионуклида у весной 1986 года. Про это поведомляет Радио Свобода со посылкой на заяву белорусских уладов. Летась у красовику Александр Лукашенко был обуран тем, что больше за 900 тысяч человек у Беларуси догэтуль живут на территориях, которые официально лечатся забрудженными радионуклидами. И теперь ситуация изменится для больше, чем половы этих людей, и не только формально. Справа у тем, что белорусы, которые живут на запруженной территории, имеют право на значные державные льготы. От бесплатного харчевания для школьников до непосредной грошовой допомоги у некоторых ситуациях. Теперь люди стратят частку этих льготов. Сергей Безараб, эксперт по радиационной безопасности в Беларуси, который сейчас живет за межами краины, раскритиковал изменение статуса этих территорий. По поводу его оценок, вертание до натурального радиационного фона там махчима только праз 2,5 года. Миграционный кризис. Латвия 200 дней запар фиксует спробы мигрантов незаконно перейти на ее территорию с Беларуси. С 25 соковика по 10 кастрычника латвийские помежники зафиксовали амаль 12 тысяч таких спробов, у середнем каля 60 за день. Про это свідчить анализ оперативных известок державной помежной аховы Латвии, проведенный информационным агентством «Позирк». На Латвию пропадает каля 85% с больше чем 14 тысяч спробов незаконного проникнения у Евразвяз поза пунктами пропуску, зафиксованных соседними с Беларусью краинами Евразвязу с початку года. При этом Польша не отзначает активности мигрантов на меже с Беларусью 24 дни запар, а Литва 8. Сегодня Латвия начала на меже спецоперацию «Ваукалак», каб скоротить колькость незаконных пересечений. 6 кастрычника урад краины протягнул ее до 31 снежня. В тот же день министр внутренних справ Латвии заявил про особливо демонстративную и агрессивную провокацию на меже с Беларусью. По поводу его слов, узброенные люди в масках гнали мигрантов до межи, сами перешли ее, пошкодили коммутатор и скрали видеокамеры. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказы адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопе» па адрасе вуліца Варшаўская 1А ў Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па п'ятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка ў кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так!
4: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Вітаем. У бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра тое, як пільнасць перамагае здаровы сэнс. У мінскай гімназіі маці прыйшла паглядзець выступленне дачкі, але паводле яе слоў дырэктар вывеў жанчыну з залі і прыгразіў аховай. Падарунак да дня настаўніка атрымаўся незабыўны, асабліва калі ўлічыць, што яна сама была настаўніцай. Відаць, канцэрт настолькі сакрэтны, што нават бацькам можна ведаць толькі час яго заканчэння, затое ў дзіцячыя садкі цяпер ходзяць у Беларусі пракуроры. Яны вучаць малых любіць радзіму. Цяпер галоўнае не пераблытаць ранішнік з судовым пасяджэннем. У Саратаве расейскім тым часам знайшлася жанчына, якая ўбачыла Пуціна у фігурцы Добі і прыразіла паліцыяй. Добі, вядома, марыў пра свабоду, але наўрад ці чакаў, што яму спатрэбіцца яшчэ і адвакат. Калі вам падаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не падаецца.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
2: Што-то не так.
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам

0: Вода вот цепкала.
1: Радио Рафина. 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.кроп.ком.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразина». В звёнску з антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о точонцымся процессе карным ксенза Анатоля Парахневича. А о чым яшчэ услышымы в программе? Россия атакует Украину и грозит НАТО.
5: Россия будет далее провоковать.
4: 150-та рочница уродзин Яна Булхака.
6: Зарызыкуе ствердзэнне, хыба нік, яму не дороўнал.
4: Спектакль «Война на слово». Як дзяваю механізмы войны інформацыйнай?
7: Хчелішмы тэн механізм, самі не до конца го знаюц на пачонтку, розэбраць на чыннікі першы і в такі жэтэльны, документальны, але тэш чэкавы в форме спосуб оповедзець.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.